как били. Штульная кобержа, я тез любе там били. Як часто мешать в дежах, а мои ренце со, як не каже, со, булечки